назад в Париж красавицей слила, вся молодежь по ней с ума сходила, называя Венерой Московской, граф Сен-Жермен среди других. Так-то еще красавец, пленился ею, но безуспешно он вздыхал по графине.

я спать спокойно может, трудновато любовника и пылкого сыскать.

мучилась сознанием моей вины перед тобой. Успокой меня. Сегодня жду тебя на набережной, когда нас никто не сможет видеть там. Если до полуночи ты не придешь, я должна буду допустить страшную мысль, которую гоню от себя. Прости, прости, но я так страдаю.

0: одному.
1: Они принадлежат.
2: Ой, что ты говоришь? Опомнись.
1: Ах, я забыл, ведь ты еще не знаешь. Три карты. Помнишь, что тогда еще я выиграл?

0: Позвольте мне поставить карту.
1: Вот чудеса,
2: вот чудеса, вот чудеса, наш Герман, наш Герман.
3: Приятел, поздравляю с разрешением столь долгого поста.
4: А сколько?
2: 40 тысяч.
1: Уж не узнал ли ты три карты, о графе?